Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217 07 22 35.
6: Вы слушаете Валдай ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Странные слухи ходят про дом Уэнсов, будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы. Они просто хотят любить и быть счастливыми. Саундтрек к фильму «Практическая магия».

0: С добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22 35.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения, окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «University Talent Praga-2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом. Долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Noel Gitman «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странные.

0: Смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
5: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай-ФМ. 101.
6: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный бродобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду прелесть его жены также оценил сладолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. 15 лет спустя Баркер бежал с каторги по имени Суини Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловит, хозяйка маленькой пекарни, этажом ниже, вначале не узнавшая его, рассказала ему его собственную историю. Тодд был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам, судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету миссис Ловит, не скрывающей своей привязанности к беглецу, он вернулся к своему прежнему ремеслу, снова стал бродобреем в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его. Саундтрек к фильму «Суини Тодд. Демон-парикмахер» с Флирт-стрит.

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Посевная кампания в Валдайском округе в этом году стартовала заметно раньше привычного срока – почти на 2 недели. Как отметил глава округа Юрий Стаде, такая ранняя активность аграриев стала возможна благодаря исключительно благоприятной погоде, которая установилась в регионе. Об этом глава округа сообщил по итогам оперативного совещания, которое прошло под руководством губернатора Александра Дронова. На встрече подробно обсудили ход посевных работ и результаты. На сегодняшний день местные аграрии уже засеяли больше половины запланированной площади – 610 гектаров из 1154. Юрий Стаде особо подчеркнул хороший темпы проведения посевной и выразил надежду, что благоприятная погода сохранится и дальше, помогая сельчанам добиться отличных результатов в этом сезоне. В чате жителей Валдайского округа появился вопрос к местной администрации. Горожане интересуются, когда наконец будет запущен городской фонтан. Люди подчеркивают, что очень долго его ждали, и сейчас, когда установилась по-настоящему теплая и солнечная погода, нетерпение только возросло. Автор сообщения не скрывает легкой тревоги, в конце концов, не останется ли фонтан лишь красивой конструкцией, которая так и не заработает. В комментариях многие поддержали вопрос. Оказалось, что тема волнует немало горожан. Администрация пока официально не прокомментировала ситуацию, но наша редакция будет следить за развитием событий и сообщит о любых новостях, как только они появятся. Жители Валдайского округа проинформировали о ближайших выездах медицинских специалистов для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 21 мая выезд состоится в деревне Лутовенка, начало в 10 часов. Прием будет вести фельдшер Татьяна Павловна Гусева. По всем вопросам можно связаться с ней по телефону 8 950 685 49 72. На следующий день, 22 мая, медики приедут в село Яжелбицы. Прием начнется в 9 утра. Оказывать помощь будет медсестра Ольга Николаевна Девайкина. Ее контактный номер 8 911 627 62 64. Перед визитом следует обязательно связаться с медицинским работником вашего населенного пункта, чтобы уточнить все детали и подтвердить расписание. В Валдайском доме народного творчества состоялось торжественное открытие первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Свидетельство об открытии отделения вручила директор учреждения Валентине Ивановой, председатель комитета культуры Валдайского округа Светлана Дмитриева. В событии приняли участие шестиклассники школы номер 2 города Валдай. Новая площадка призвана помочь в патриотическом воспитании молодежи, развитии творческой активности и гражданского самосознания. В планах запуск культурно-просветительских проектов, поддержка юных талантов и подготовка молодых лидеров. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Алексеев. Валдай FM 101.
1: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минпросвещение утвердило единую программу обучения физкультуре в школах. Это сообщил накануне глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области. Также ведомство разрабатывает государственный учебник по физкультуре для школ. Кравцов отметил, что в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет физкультура не менее важен, чем предметы, входящие в единый госэкзамен. Всемирная организация здравоохранения готова начать клинические исследования вакцин от штамма вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Но окончательное решение должны принимать власти, сообщила представитель этой организации в этой республике Энн Ансия. Она отметила, что в Конго уже проходят исследования различных препаратов, в особенности от оспы, обезьян, Эболы и сонной болезни. Врач отметила, что у ВОЗ есть особая система, которая называется «ранний выпуск», когда организация выпускает предварительно квалифицированные препараты, которые не до конца изучены. Возможный завоз лихорадки Эбола в Россию не получит своего распространения благодаря эффективным мерам безопасности. Это сообщила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Мошенники продолжают адаптировать свои схемы под актуальные жизненные ситуации граждан, и тема оформления виз по-прежнему остается одной из точек входа для атак, особенно в сезон отпусков. Злоумышленники делают ставку на людей, которые действительно ожидают ответа от визового центра или консульства, поэтому звонок от имени сотрудника посольства не вызывает у жертвы подозрений. Дальше используется уже знакомый сценарий психологического давления, сообщение о входе в аккаунт на госуслугах, фиктивные доверенности, обвинения в финансировании терроризма и требования срочно якобы спасти деньги. Подобные схемы опасны именно своей многоступенчатостью, ведь мошенники больше не ограничиваются одним звонком, а выстраивают целый сценарий с смс-ками, поддельными уведомлениями, звонками от имени разных ведомств и постоянным психологическим давлением. Каждый четвертый работающий гражданин России имеет подработку. Это следует из исследования «Суперджоб». Отмечается, что половина опрошенных не имеют подработки, однако хотели бы ее найти. Дополнительным заработком не интересуется 26% респондентов. Как оказалось, чаще всего дополнительную работу имеют россияне в возрасте от 25 до 35 лет, таких 29%. Реже – молодежь до 25 лет, таких 19%. В опросе, который проводился с 1 по 6 мая, участвовали 2500 опрошенных. Официальный курс доллара на сегодня 71.29, курс евро 82 рубля 79 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай-ФМ.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170720235.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения, окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «Universi Talent Praga 2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом. Долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Ноэл Гитман «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

і музики на Валдай FM. Yeah.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдай.

Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Детектив Ник Карен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин, писательницу автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них одно из самых основных инстинктов. Саундтрек к фильму «Основной инстинкт»

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Посевная кампания в Валдайском округе в этом году стартовала заметно раньше привычного срока, почти на 2 недели. Как отметил глава округа Юрий Стаде, такая ранняя активность аграриев стала возможна благодаря исключительно благоприятной погоде, которая установилась в регионе. Об этом глава округа сообщил по итогам оперативного совещания, которое прошло под руководством губернатора Александра Дронова. На встрече подробно обсудили ход посевных работ и результаты. На сегодняшний день местные аграрии уже засеяли больше половины запланированной площади – 610 гектаров из 1154. Юрий Стаде особо подчеркнул хороший темпы проведения посевной и выразил надежду, что благоприятная погода сохранится и дальше, помогая сельчанам добиться отличных результатов в этом сезоне. В чате жителей Валдайского округа появился вопрос к местной администрации. Горожане интересуются, когда наконец будет запущен городской фонтан. Люди подчеркивают, что очень долго его ждали, и сейчас, когда установилась по-настоящему теплая и солнечная погода, нетерпение только возросло. Автор сообщения не скрывает легкой тревоги, в конце концов, не останется ли фонтан лишь красивой конструкцией, которая так и не заработает. В комментариях многие поддержали вопрос. Оказалось, что тема волнует немало горожан. Администрация пока официально не прокомментировала ситуацию, но наша редакция будет следить за развитием событий и сообщит о любых новостях, как только они появятся. Жители Валдайского округа проинформировали о ближайших выездах медицинских специалистов для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 21 мая выезд состоится в деревне Лутовенка, начало в 10 часов. Прием будет вести фельдшер Татьяна Павловна Гусева. По всем вопросам можно связаться с ней по телефону 8 950 685 49 72. На следующий день, 22 мая, медики приедут в село Яжелбицы. Прием начнется в 9 утра. Оказывать помощь будет медсестра Ольга Николаевна Девайкина. Ее контактный номер 8 911 627 62 64. Перед визитом следует обязательно связаться с медицинским работником вашего населенного пункта, чтобы уточнить все детали и подтвердить расписание. В Валдайском доме народного творчества состоялось торжественное открытие первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Свидетельство об открытии отделения вручила директор учреждения Валентине Ивановой, председатель комитета культуры Валдайского округа Светлана Дмитриева. В событии приняли участие шестиклассники школы номер 2 города Валдай. Новая площадка призвана помочь в патриотическом воспитании молодежи, развитии творческой активности и гражданского самосознания. В планах запуск культурно-просветительских проектов, поддержка юных талантов и подготовка молодых лидеров. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Не надо узоров, простые слова, радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения. Окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «University Talent Praga 2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом. Долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Noel Gitman «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

0: на Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217 07 22 35. Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Четырнадцатилетняя Дэнни и ее старшая сестра Морин всегда всеми делилась друг с другом. Но когда по соседству поселяется Корт, сестры становятся конкурентками, поскольку Дэнни испытывает первое чувство привязанности, а Морин находит любовь, о которой мечтала. Но вскоре сестры получают жестокий урок жизни, когда случается трагедия, и поддержать себя могут только они сами. Саундтрек к фильму «Человек на луне».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Помимо этого, развитие нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и Китайской Народной Республикой. Известно, Москва и Пекин намерены подписать два принципиально важных документа. Первый – совместная декларация установления многополярного мира и международных отношений нового типа. Отмечается, взгляды двух стран на глобальную повестку совпадают практически полностью. Второй документ носит двусторонний характер. Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Предполагается, что он станет определяющим для будущего развития связей России и Китая. В Министерстве иностранных дел указали на отсутствие фундамента для переговоров с Западом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Евросоюзу необходимо учитывать коренные интересы Москвы для выстраивания диалога с Россией по безопасности. Дипломаты добавляют, для достижения согласий, которые устраивали бы всех, Западу, в частности НАТО, необходимо прекратить конфронтационные шаги. Только в этом случае возможно возвращение Российской Федерации к плодотворному диалогу по вопросам устойчивости. Европейские страны ранее использовали риторику и формулировки, которые, по мнению Москвы, могли влиять на переговорные процессы в негативном ключе. Владимир Путин ранее заявлял, отношения Москвы с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. По словам президента, Россия выступает за продолжение диалога, который сведен к минимуму прежде всего самими европейцами. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы федерального закона вступают в силу 22 мая. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, напомню, назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволяют многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января нынешнего года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Свыше 20% населения России абсолютно здоровы. Как отметили в Минздраве, во второй группе здоровья, где есть факторы риска хронических заболеваний, относится почти 17,5% наших граждан. А к третьей, где отмечаются пациенты с выявленными хроническими заболеваниями, почти 47,5% россиян. В ведомстве подчеркивают, с самой многочисленной группой необходимо максимально работать по привлечению к диспансеризации и наблюдению за выявленными заболеваниями. На сегодняшний день ведется активная работа по профилактическим осмотрам и выявлению факторов риска. Подчеркивается, за последние 6 лет почти на 9,5% снизился риск развития хронических неинфекционных заболеваний по причине курения табака и почти на 21,5% повысился из-за пагубного потребления алкоголя. Официальный курс американского доллара – 71,29 рубля. Курс единой европейской валюты – 82,79 рубля. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217072235.
4: Hello, Time Boy. This is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: Болтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Он «Кобра» – штурмовой отряд полиции из одного человека. Ему достается кровавая работенка, за которую никто не хочет или не осмеливается взяться. Он выходит на след убийцы, за которым целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Но, к счастью, она попадает под защиту «Кобры». Саундтрек к фильму «Кобра».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Посевная кампания в Валдайском округе в этом году стартовала заметно раньше привычного срока – почти на 2 недели. Как отметил глава округа Юрий Стаде, такая ранняя активность аграриев стала возможна благодаря исключительно благоприятной погоде, которая установилась в регионе. Об этом глава округа сообщил по итогам оперативного совещания, которое прошло под руководством губернатора Александра Дронова. На встрече подробно обсудили ход посевных работ и результаты. На сегодняшний день местные аграрии уже засеяли больше половины запланированной площади – 610 гектаров из 1154. Юрий Стаде особо подчеркнул темпы проведения посевной и выразил надежду, что благоприятная погода сохранится и дальше, помогая сельчанам добиться отличных результатов в этом сезоне. В чате жителей Валдайского округа появился вопрос к местной администрации. Горожане интересуются, когда наконец будет запущен городской фонтан. Люди подчеркивают, что очень долго его ждали, и сейчас, когда установилась по-настоящему теплая и солнечная погода, нетерпение только возросло. Автор сообщения не скрывает легкой тревоги, в конце концов, не останется ли фонтан лишь красивой конструкцией, которая так и не заработает. В комментариях многие поддержали вопрос. Оказалось, что тема волнует немало горожан. Администрация пока официально не прокомментировала ситуацию, но наша редакция будет следить за развитием событий и сообщит о любых новостях, как только они появятся. Жители Валдайского округа проинформировали о ближайших выездах медицинских специалистов для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 21 мая выезд состоится в деревне Лутовенка, начало в 10 часов. Прием будет вести фельдшер Татьяна Павловна Гусева. По всем вопросам можно связаться с ней по телефону 8 950 685 49 72. На следующий день, 22 мая, медики приедут в село Яжелбицы. Прием начнется в 9 утра. Оказывать помощь будет медсестра Ольга Николаевна Девайкина. Ее контактный номер 8 911 627 62 64. Перед визитом следует обязательно связаться с медицинским работником вашего населенного пункта, чтобы уточнить все детали и подтвердить расписание. В Валдайском доме народного творчества состоялось торжественное открытие первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Свидетельство об открытии отделения вручила директор учреждения Валентине Ивановой, председатель комитета культуры Валдайского округа Светлана Дмитриева. В событии приняли участие шестиклассники школы номер 2 города Валдай. Новая площадка призвана помочь в патриотическом воспитании молодежи, развитии творческой активности и гражданского самосознания. В планах запуск культурно-просветительских проектов, поддержка юных талантов и подготовка молодых лидеров. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения, окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «Universi Talent Praga 2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом, долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Noel Gitman «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170722-35.
4: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Четверо юных шалопаев по субботам тусуются в любимой кафешке «Донс Плам» со своими подружками. Ночь напролет они ведут обычный треп за чашечкой кофе. Говорят о жизни, о трудных и легких временах, о дружбе и музыке. Они смеются и делятся воспоминаниями. Они будут ругаться, драться и орать друг на друга. Но с первыми лучами солнца каждый из героев поймет, что превыше всего их юношеская дружба. Саундтрек к фильму «Кафе Донс Плам».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Китай и Россия договорились о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Передает агентство Синьхуа, обе страны наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС, заявил президент Владимир Путин на переговорах с председателем Китая. По его словам, сотрудничество двух стран во внешней политике – один из главных стабилизирующих факторов международных отношений. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей. На этом фоне ценность договора о добрососедстве Китая и России становится все более очевидной, это заявил председатель Китая Си Цзиньпин. Он заметил, что отношения двух стран, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность. Гегемония и раскол наблюдаются в условиях хаотичной международной ситуации, заявил в частности Си Цзиньпин. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл, который завершился в мае, задает вектор развития образования. В пример он привел как раз-таки новый профиль «Искусственный интеллект», который включен в олимпиаду по информатике. Профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 26-27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, сказал Кравцов. Ранее Минпросвещение России включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-6, 7-8 и 9 классов в федеральный перечень школьных учебников. Болезнью X, которая будет способна вызвать пандемию, с высокой вероятностью станет инфекция, передающаяся человеку от животных, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Цитата: «Новость о том, что следующую пандемию вызовет болезнь, передающаяся от животных к человеку, также очевидна, как то, что солнце встает на востоке. Например, коронавирусная инфекция перешла к нам от животных, хантавирус – от грызунов. Эбола, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией международного характера, тоже перешла от животных», – сказал Онищенко, комментируя возможную болезнь X. Академик добавил, что заявление ВОЗ о том, что вскоре мир столкнется с новой пандемией, не вызывает удивления. Самое опасное время для прогулок под палящим солнцем с 11 утра до 5 вечера, сообщила врач Анна Косенкова. По ее словам, относительно безопасными для прогулок считаются часы до 9 утра и после 8 вечера. Врач отметила, что даже в безопасные часы рекомендуется держаться в тени, носить головной убор и одежду из светлых натуральных тканей, пить воду. Фактически срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре плюс 2-6 градусов тепла. Быстрее всего портится готовая еда, рассказали в Центре компетенции в области пищевой безопасности Роскачества. При этом особое внимание необходимо уделять готовым многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего. Курс доллара на сегодня 71.29, курс евро 82.79. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Алдай FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить!
2: Где там мой ремень?
1: Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения, окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «University Talent Praga 2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом, долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Noel Gitman «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Валдай FM.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170722-35.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Валдай FM 101.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Главная героиня этого сериала – красивая девушка по имени Айза. Обладает удивительным даром. Она может лечить людей и разговаривать с животными. Возвращаясь вечером домой, Айза подвергается нападению сына самого богатого человека на острове Дона Матиаса. Брат Айзы, Аструбал, защищая сестру, случайно убивает насильника. Дон Матиас нанимает Дамиана, чтобы отомстить семье Педома. С этого момента начинаются трудные испытания для Айзы и ее семьи. Саундтрек к сериалу «Океан».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Посевная кампания в Валдайском округе в этом году стартовала заметно раньше привычного срока – почти на 2 недели. Как отметил глава округа Юрий Стаде, такая ранняя активность аграриев стала возможна благодаря исключительно благоприятной погоде, которая установилась в регионе. Об этом глава округа сообщил по итогам оперативного совещания, которое прошло под руководством губернатора Александра Дронова. На встрече подробно обсудили ход посевных работ и результаты. На сегодняшний день местные аграрии уже засеяли больше половины запланированной площади – 610 гектаров из 1154. Юрий Стаде особо подчеркнул хорошие темпы проведения посевной и выразил надежду, что благоприятная погода сохранится и дальше, помогая сельчанам добиться отличных результатов в этом сезоне. В чате жителей Валдайского округа появился вопрос к местной администрации. Горожане интересуются, когда наконец будет запущен городской фонтан. Люди подчеркивают, что очень долго его ждали, и сейчас, когда установилась по-настоящему теплая и солнечная погода, нетерпение только возросло. Автор сообщения не скрывает легкой тревоги, в конце концов, не останется ли фонтан лишь красивой конструкцией, которая так и не заработает. В комментариях многие поддержали вопрос. Оказалось, что тема волнует немало горожан. Администрация пока официально не прокомментировала ситуацию, но наша редакция будет следить за развитием событий и сообщит о любых новостях, как только они появятся. Жители Валдайского округа проинформировали о ближайших выездах медицинских специалистов для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 21 мая выезд состоится в деревне Лутовенка, начало в 10 часов. Прием будет вести фельдшер Татьяна Павловна Гусева. По всем вопросам можно связаться с ней по телефону 8 950 685 49 72. На следующий день, 22 мая, медики приедут в село Яжелбицы. Прием начнется в 9 утра. Оказывать помощь будет медсестра Ольга Николаевна Девайкина. Ее контактный номер 8 911 627 62 64. Перед визитом следует обязательно связаться с медицинским работником вашего населенного пункта, чтобы уточнить все детали и подтвердить расписание. В Валдайском доме народного творчества состоялось торжественное открытие первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Свидетельство об открытии отделения вручила директор учреждения Валентине Ивановой, председатель комитета культуры Валдайского округа Светлана Дмитриева. В событии приняли участие шестиклассники школы номер 2 города Валдай. Новая площадка призвана помочь в патриотическом воспитании молодежи, развитии творческой активности и гражданского самосознания. В планах запуск культурно-просветительских проектов, поддержка юных талантов и подготовка молодых лидеров. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки. Этот

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулитечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения. Окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «University Talent Praga 2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом, долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Noel Gitman «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

трав гроздьям наливным. Солнце греет купола светом золотым. В каждом сердце бьется ритм русской старины.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: год. Семейная пара Бен и Елена переживает переломный момент супружества. Глава семьи Бен спит с соседкой Дженни, а его дочь Уэнди играет в сексуальные игры с соседскими ребятами, сыновьями папиной любовницы. Елена подозревает мужа в измене. В канун Дня Благодарения погода внезапно портится, как и отношения всех героев. Приближается ледяной шторм, которому предстоит выступить судьей в запутанной игре человеческих страстей. Саундтрек к фильму «Ледяной ветер».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Практически все российско-китайские торговые операции выполняются в рублях и юанях, заявил президент Владимир Путин. Также он отметил, что обе страны привержены независимой и самостоятельной внешней политике. Отношения России и Китая самодостаточны, не зависят от текущей конъюнктуры, отметил наш президент. По его словам, отношения двух стран являются образцом того, как сегодня надо строить отношения между странами и народами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал постоянство диалога Путина и председателя Китая главным результатом визита президента России в Китай. А председатель Китая Си Цзиньпин отметил, что обе страны должны совместно развивать международное взаимодействие и совершенствовать систему глобального управления. Российские системы ПВО вызывают большой интерес у всех партнеров Москвы, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что опыт специальной военной операции и события на Ближнем Востоке доказывают, что системы ПВО весьма востребованы. Как заметил Шугаев, российские системы радиоэлектронной борьбы постоянно совершенствуются. Сейчас системы быстро устаревают, поэтому технические решения должны опережать потребности сегодняшнего дня. А интерес Китая к российским авиасистемам остается достаточно высоким, также заявил Шугаев. Официальное открытие курортного сезона в Абхазии состоится в начале июня, сообщил министр туризма республики Астамур Логуа. Подготовка к летнему сезону предполагает санитарную очистку территории, благоустройство пляжей, приведение в порядок дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и объектов туристического показа. Кроме прочего, в республике продолжаются работы по восстановлению исторических и культурных объектов. Среди наиболее популярных туристических объектов Абхазии выделяют озеро Рица, Новоафонскую пещеру, Гекский водопад, Сухумский ботанический сад, Новоафонский Симоно-Канонитский монастырь, Анакопийскую крепость, дачу Сталина в Мюсере. Первый чат-бот для помощи туристам запустят в Абхазии в этом году. Сервис будет включать информацию о туристических объектах, экскурсионных маршрутах, гостиницах, ресторанах, пляжах и о мероприятиях. 43% россиян не строят специальных планов для достижения долголетия и живут как обычно. Такие данные следуют из исследования медиахолдинга «Рамблер», посвященного отношению интернет-пользователей к тренду на увеличение продолжительности жизни и улучшению ее качества. Еще 26% респондентов заявили, что концепция долголетия им близка, но на практике они реализуют ее непоследовательно. 19% назвали себя слишком молодыми для того, чтобы задумываться об этом, и лишь 12% сообщили, что уже вплотную занимаются этим вопросом. По данным аналитиков, наиболее понятным и доступным путем к долголетию 49% опрошенных назвали регулярный сон, сбалансированное питание и физическую активность без экстремальных нагрузок. Профилактическую медицину, чекапы, анализы, консультации врачей выбрали 10% респондентов. Курс доллара на сегодня 71.29, курс евро 82 рубля 79 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.
3: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано, слишком долго.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: интересно.
1: Мне очень понравилось в этом городе, не знаю. Вот сейчас сижу, читаю письма. На сайте. Сайт, дневник, там люди общаются. Даже песня рождается, знаешь? Хочешь послушать?

0: просто начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все.
1: А может, просто морочусь?
0: Не знаю.
1: Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии.

0: Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе

0: гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводит магозоолога Ньютона Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не немаг, так в Америке называют маглов, по имени Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта. Саундтрек к фильму «Фантастические твари и где они обитают».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Новые треки и проверенные хиты.
0: Валдай FM. 101.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Посевная кампания в Валдайском округе в этом году стартовала заметно раньше привычного срока – почти на 2 недели. Как отметил глава округа Юрий Стаде, такая ранняя активность аграриев стала возможна благодаря исключительно благоприятной погоде, которая установилась в регионе. Об этом глава округа сообщил по итогам оперативного совещания, которое прошло под руководством губернатора Александра Дронова. На встрече подробно обсудили ход посевных работ и результаты. На сегодняшний день местные аграрии уже засеяли больше половины запланированной площади – 610 гектаров из 1154. Юрий Стаде особо подчеркнул темпы проведения посевной и выразил надежду, что благоприятная погода сохранится и дальше, помогая сельчанам добиться отличных результатов в этом сезоне. В чате жителей Валдайского округа появился вопрос к местной администрации. Горожане интересуются, когда наконец будет запущен городской фонтан. Люди подчеркивают, что очень долго его ждали, и сейчас, когда установилась по-настоящему теплая и солнечная погода, нетерпение только возросло. Автор сообщения не скрывает легкой тревоги, в конце концов не останется ли фонтан лишь красивой конструкцией, которая так и не заработает. В комментариях многие поддержали вопрос. Оказалось, что тема волнует немало горожан. Администрация пока официально не прокомментировала ситуацию, но наша редакция будет следить за развитием событий и сообщит о любых новостях, как только они появятся. Жители Валдайского округа проинформировали о ближайших выездах медицинских специалистов для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 21 мая выезд состоится в деревне Лутовенка, начало в 10 часов. Прием будет вести фельдшер Татьяна Павловна Гусева. По всем вопросам можно связаться с ней по телефону 8 950 685 49 72. На следующий день, 22 мая, медики приедут в село Яжелбицы. Прием начнется в 9 утра. Оказывать помощь будет медсестра Ольга Николаевна Девайкина. Ее контактный номер 8 911 627 62 64. Перед визитом следует обязательно связаться с медицинским работником вашего населенного пункта, чтобы уточнить все детали и подтвердить расписание. В Валдайском доме народного творчества состоялось торжественное открытие первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Свидетельство об открытии отделения вручила директор учреждения Валентине Ивановой, председатель комитета культуры Валдайского округа Светлана Дмитриева. В событии приняли участие шестиклассники школы номер 2 города Валдай. Новая площадка призвана помочь в патриотическом воспитании молодежи, развитии творческой активности и гражданского самосознания. В планах запуск культурно-просветительских проектов, поддержка юных талантов и подготовка молодых лидеров. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших. Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай ФМ. Популярные хиты. Нет!

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения, окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «Universi Talent Praga 2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом. Долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Ноэл Гитман «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: они мои, ты обни.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: На Валдай FM.
4: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
5: Расстояние до тротуара заметно.
6: Положение тела перпендикулярно разделительной
5: кромке. Ромашки в руке.
7: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно?

0: внимательно за рулем.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

Весеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Бывший спортсмен, отлично играющий в гольф, в настоящее время остался у разбитого корыта. Все не ладится в его жизни. Денежные проблемы заставляют его подрабатывать учителем игры в гольф. У него появляется надежда осуществить мечту жизни – выиграть кубок на престижных соревнованиях в гольф. В этом ему помогает девушка. Она придает ему уверенность в победе. Саундтрек к фильму «Жестяной кубок».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Новые треки и проверенные хиты.
0: Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия и Китай преследуют общую цель – процветание и благополучие своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров нефти и природного газа, включая сжиженный природный газ и угля в Китайскую Народную Республику. Также, как отметил российский лидер, страны прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий. Президент Китайской Народной Республики, в свою очередь, подчеркнул, урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, до сих пор оказывает влияние на весь мир. Он переживает серьезные изменения и рискует вновь вернуться к закону джунглей. Несмотря на все вызовы современности, Москва и Пекин на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они и сейчас, когда их двусторонние отношения поднялись на новую высоту, должны быть стратегическим оплотом друг друга. Россия на фоне агрессивных слов киевских властей будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей. Москва подчеркивает, российские военные делают все, чтобы минимизировать риски, особенно для местного населения. Напомню, днем ранее главарь украинской хунты проанонсировал утвержденный план дальнобойных ударов по России на июнь. Российская сторона особо акцентирует это, лишний раз доказывает, что горе-пианисты и его режим являются главным препятствием на пути к миру. Напомню, как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, киевский режим и его покровители перешли к открытой террористическим методом. Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Владимир Путин акцентировал, украинская трагедия является болью как для самих украинцев, так и для русского народа. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Отмечается, данная мера необходима для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. Таким образом, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут сделать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Согласно профильным данным, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Около 100 тысяч россиян могут лишиться своих земельных участков по причине заброшенности или использования не по назначению. Росреестр сообщает, в прошлом году около 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земельного надела. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Напомню, с прошлого года установлены четкие признаки того, что участок не используется собственником. Это, например, захламление мусором более половины его территории, наличие разрушенных зданий с провалившейся крышей и выбитыми окнами, а также заросли сорняков. В результате появляются основания, чтобы изъять землю в собственность государства. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Алтай FM.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Алтай FM.
1: Алтай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 20 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Наталья Подольская сегодня отмечает свой день рождения. Наталья Юрьевна Подольская родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. В 10 лет посещала театр-студию «Радуга». Вокалом начала заниматься в студии W Могилевского лицея музыки и хореографии. В средних классах школы выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». Затем стала победительницей международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже» в Могилеве и «Golden Fest» в Польше. В 1999-2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения, окончила вуз с красным дипломом. В 2002-2003 годах была участницей национального белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы», стала его финалисткой. С 2002 года живет в Москве, где поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Уроки певческого мастерства ей преподавала Тамара Миансарова. Широкую известность получила в 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году в Праге на международном фестивале «Universi Talent Praga 2002» победила в номинации «Лучшая песня» и «Лучший певец». 17 декабря 2004 года вышел дебютный альбом «Поздно». В диск вошли 13 композиций, написанных Виктором Дробышем, Еленой Стюф, Игорем Каминским и Артуром Байдо. Песня «Поздно» стала хитом, долго находилась в пятерке популярных композиций по версии хит-парада «Золотой граммофон». В феврале 2005 года Наталья победила в российском национальном отборе на конкурс Евровидения и представила Россию с песней «Nobody Heart No One». С песней «Зажги в небе огонь» Подольская выступила на фестивале «Новые песни о главном». Первой самостоятельной работой стал новый трек, записанный совместно с израильскими диджеями Noel Gitman «Let's Go». Наталья впервые исполнила музыку в стиле прогрессивный транс. С 2002 по 2014 годы Наталья участвовала в различных конкурсах и телешоу, а ее песни транслировались по радио и занимали высокие места в хит-парадах. Наталья Подольская известна следующими песнями: «Поздно», «Одна», «Гордость», «Не отвернусь» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Наталью и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Натальи Подольской прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света.

0: на Валдай FM.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
5: Ты приехала на новой Ламборгини. У тебя такие губы, словно Бенни. На обложке Космополитен бикини. Богиня, расскажи мне,
6: что

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Он профессиональный грабитель банков, который решил отойти от дел. Но стать честным, будучи вором, не так-то просто. Ему придется дать отпор продажным копам, чтобы спасти свое имя и любимую. Саундтрек к фильму «Честный вор».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 20 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 24%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Посевная кампания в Валдайском округе в этом году стартовала заметно раньше привычного срока – почти на 2 недели. Как отметил глава округа Юрий Стаде, такая ранняя активность аграриев стала возможна благодаря исключительно благоприятной погоде, которая установилась в регионе. Об этом глава округа сообщил по итогам оперативного совещания, которое прошло под руководством губернатора Александра Дронова. На встрече подробно обсудили ход посевных работ и результаты. На сегодняшний день местные аграрии уже засеяли больше половины запланированной площади – 610 гектаров из 1154. Юрий Стаде особо подчеркнул темпы проведения посевной и выразил надежду, что благоприятная погода сохранится и дальше, помогая сельчанам добиться отличных результатов в этом сезоне. В чате жителей Валдайского округа появился вопрос к местной администрации. Горожане интересуются, когда наконец будет запущен городской фонтан. Люди подчеркивают, что очень долго его ждали, и сейчас, когда установилась по-настоящему теплая и солнечная погода, нетерпение только возросло. Автор сообщения не скрывает легкой тревоги, в конце концов, не останется ли фонтан лишь красивой конструкцией, которая так и не заработает. В комментариях многие поддержали вопрос. Оказалось, что тема волнует немало горожан. Администрация пока официально не прокомментировала ситуацию, но наша редакция будет следить за развитием событий и сообщит о любых новостях, как только они появятся. Жители Валдайского округа проинформировали о ближайших выездах медицинских специалистов для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 21 мая выезд состоится в деревне Лутовенка, начало в 10 часов. Прием будет вести фельдшер Татьяна Павловна Гусева. По всем вопросам можно связаться с ней по телефону 8-950-685-49-72. На следующий день, 22 мая, медики приедут в село Яжелбицы. Прием начнется в 9 утра. Оказывать помощь будет медсестра Ольга Николаевна Девайкина. Ее контактный номер 8-911-627-62-64. Перед визитом следует обязательно связаться с медицинским работником вашего населенного пункта, чтобы уточнить все детали и подтвердить расписание. В Валдайском доме народного творчества состоялось торжественное открытие первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Свидетельство об открытии отделения вручила директор учреждения Валентине Ивановой, председатель комитета культуры Валдайского округа Светлана Дмитриева. В событии приняли участие шестиклассники школы номер 2 города Валдай. Новая площадка призвана помочь в патриотическом воспитании молодежи, развитии творческой активности и гражданского самосознания. В планах запуск культурно-просветительских проектов, поддержка юных талантов и подготовка молодых лидеров. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Волны настроения и

0: Да не парься ты, это для велосипедистов.
1: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Алло. Алло.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Посевная кампания в Валдайском округе в этом году стартовала заметно раньше привычного срока – почти на 2 недели. Как отметил глава округа Юрий Стаде, такая ранняя активность аграриев стала возможна благодаря исключительно благоприятной погоде, которая установилась в регионе. Об этом глава округа сообщил по итогам оперативного совещания, которое прошло под руководством губернатора Александра Дронова. На встрече подробно обсудили ход посевных работ и результаты. На сегодняшний день местные аграрии уже засеяли больше половины запланированной площади – 610 гектаров из 1154. Юрий Стаде особо подчеркнул хороший темпы проведения посевной и выразил надежду, что благоприятная погода сохранится и дальше, помогая сельчанам добиться отличных результатов в этом сезоне. В чате жителей Валдайского округа появился вопрос к местной администрации. Горожане интересуются, когда наконец будет запущен городской фонтан. Люди подчеркивают, что очень долго его ждали, и сейчас, когда установилась по-настоящему теплая и солнечная погода, нетерпение только возросло. Автор сообщения не скрывает легкой тревоги, в конце концов, не останется ли фонтан лишь красивой конструкцией, которая так и не заработает. В комментариях многие поддержали вопрос. Оказалось, что тема волнует немало горожан. Администрация пока официально не прокомментировала ситуацию, но наша редакция будет следить за развитием событий и сообщит о любых новостях, как только они появятся. Жители Валдайского округа проинформировали о ближайших выездах медицинских специалистов для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 21 мая выезд состоится в деревне Лутовенка, начало в 10 часов. Прием будет вести фельдшер Татьяна Павловна Гусева. По всем вопросам можно связаться с ней по телефону 8 950 685 49 72. На следующий день, 22 мая, медики приедут в село Яжелбицы. Прием начнется в 9 утра. Оказывать помощь будет медсестра Ольга Николаевна Девайкина. Ее контактный номер 8 911 627 62 64. Перед визитом следует обязательно связаться с медицинским работником вашего населенного пункта, чтобы уточнить все детали и подтвердить расписание. В Валдайском доме народного творчества состоялось торжественное открытие первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Свидетельство об открытии отделения вручила директор учреждения Валентине Ивановой, председатель комитета культуры Валдайского округа Светлана Дмитриева. В событии приняли участие шестиклассники школы номер 2 города Валдай. Новая площадка призвана помочь в патриотическом воспитании молодежи, развитии творческой активности и гражданского самосознания. В планах запуск культурно-просветительских проектов, поддержка юных талантов и подготовка молодых лидеров. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.

Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
5: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Волны настроения

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170722.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Я растерял все слова в бесконечности. Не растворился едва

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай ФМ.
5: Валдай ФМ.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.